Континент, континент, континент, континент. Эй, аркиде ворту я фулле чой.